мои глаза, как олени, олени, прекрасные глаза, хочу догадать. Я хочу, чтобы лучше видеть целого лучше мои глаза, как олени, олени, прекрасные глаза, хочу догадать. Хочу, чтобы лучше видеть целого лучше мои глаза, как олени, олени, прекрасные глаза. Я хочу, чтобы можно это целовало очень мое влага, Леня, не прекрасный, но я хочу, чтобы когда-то тебе еще пищу взяли. Олень, олень, мои прекрасные глаза. Но я хочу, чтобы лучше ты целовала лучше мои в глаза, как олень, олень, прекрасные глаза. Но я хочу, чтобы когда я трепещу, общий трепет приобщился вселенной. И я хочу верить, что есть что-то, что остается, когда косу любимой девушке заменить, например, временем. Я хочу вынести за скобки общего множителя, соединяющего меня, солнце, небо, жемчужную пыль.